0: одной пизде пробьем коньяк. Да, он пахну бьем коньяк. Кыну спать им пар коньяк. Зима форну и бьем коньяк. Дала рульну бьем коньяк. Ленга рульной бьем коньяк.
1: Сам спать бьем коньяк. Шиди в багажник
0: бьем коньяк. Шиди в крыше бьем коньяк. Шипи крыши, но и фай зима отжиманий бьем коньяк.